0: And sincerely yours in faith, love and peace, your friend Archbishop Harold Holmes.
1: Rock. Зірок. Рок Будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок Будильник.